0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслирует радио «Патрия». Продолжит нашу программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Вы услышите о классике современной словацкой литературы Милане Руфусе. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 6 июля 1960 года родился словацкий легкоатлет, олимпийский чемпион и чемпион Европы по спортивной ходьбе Йозеф Прибилинец. В 1979 году он стал обладателем мирового рекорда среди юниоров на дистанции 10 километров, а вскоре и чемпионом Европы среди юниоров. Талантливого юноша взяли на Олимпийские игры 1980 года в Москву в качестве секретного козыря, но в изнуряющей жаре он смог финишировать только 20-м. Его первым успехом на крупных соревнованиях стал чемпионат Европы 1982 года, где он занял второе место в Афинах после испанца Хосе Марина. Он также привез серебро с первого чемпионата мира 83-го года в Хельсинки, где в конце гонки потерпел поражение от мексиканца Эрнесто Канто. Но в финале Кубка мира в норвежском Бергене Прибилинец взял реванш, а также показал лучший результат в мире со временем 1 час 19 минут 30 секунд. В 1986 году Йозеф стал чемпионом Европы в Штутгарте, взял серебро на чемпионате 1987 года в Риме. Но его самым большим успехом стали Олимпийские игры в Сеуле, где 23 сентября 1988 года он пересек финишную черту на 3 секунды раньше представителя ГДР Роланда Вайгеля, установив новый олимпийский рекорд со временем 1 час 19 минут 57 секунд. Благодаря этой победе Йозеф Прибилинец вошел в историю как первый словацкий спортсмен, выигравший золотую медаль на летних Олимпийских играх. 6 июля 1893 года в Долнокрупе родился Ян Допьера, изготовитель музыкальных инструментов. Вместе с отцом и братьями он эмигрировал в США в 1908 году. С 1922 года занимался производством банджо и гитар в Лос-Анджелесе. Изобретатель и производитель шестиструнной резонаторной гитары «Добро», названный в честь братьев Допьера «Допьера Бразерс». Инструмент стал весьма популярен в США. 7 июля 1818 года представитель музыкального романтизма, композитор Франц Шуберт, проживавший в Вене, впервые прибыл в Словакию. Во время летних каникул он работал частным учителем музыки у Марии и Каролины Эстерхази в усадьбе Железовце. В том же 19 веке, также 7 июля, но в 1852 году император Франц Йозеф посетил Банско-Штявницу в рамках своей поездки по Венгерскому королевству, в состав которой входила территория нынешней Словакии. По этому случаю император освободил 31 годрушского шахтера, заключенных в тюрьму за участие в бунте. Франц Йозеф принял их на короткой аудиенции и, к их большому удивлению, говорил с ними на беглом словацком языке. 7 июля 1919 года родился Антон Петровский Шихман, словацкий археолог и музеолог. Он совершил многочисленные археологические открытия на северо-западе Словакии и вблизи реки Ипель. Петровский Шихман исследовал более 700 локаций, в основном на северо-западе Словакии, что делает этот регион одним из наиболее изученных. Его интересы включали доисторические славянские курганы, поселения и городища. Археолог подробно документировал свои открытия, и многие из них вошли в коллекцию Поважского музея в Жилине. Он также сделал много открытий на берегах реки Ипель. Ученый работал вне зависимости от погоды, часто в мороз или дождь, что сказалось на его здоровье и стало причиной его преждевременной смерти в 48 лет. Антон Петровский-Шихман был известен своими подробными описаниями и документацией своих исследований. К сожалению, у него не хватило времени, чтобы описать многие из своих открытий. 8 июля 1842 года полное солнечное затмение на северо-востоке Словакии напугало многих простых людей, ничего не знавших об этом явлении. По словам очевидцев, когда после 7 утра внезапно стемнело и луна полностью закрыла солнце, на рыночной площади в Прешеве испуганные люди упали на колени, а другие побежали к храму и закричали: «Что случилось? Что солнце так заболело?» И такие курьезные события запечатлели историки. 9 июля 1968 года на второй хирургической клинике в Братиславе была проведена первая в Центральной Европе пересадка сердца. Так, после Южноафриканской республики Словакия стала второй страной, где врачи совершили такую сложную по тем временам операцию. Коллективу медиков из 30 человек под руководством хирурга Карла Шишки и Владимира Хавьера удалось осуществить трансплантацию пациентки донорского сердца, которое даже начало биться, но примерно через 5 часов пациентка скончалась. Однако начало трансплантологии сердца в нашей стране было положено. 11 июля свой день рождения отмечает словацкий теннисист Мартин Клижань, с чем мы его и поздравляем. Он родился в Братиславе в 1989 году. В одиночном разряде он выиграл 6 турниров в категории ATP Challenger и 4 турнира ITF Future. Играет теннисист левой рукой. 12 июля – день рождения словацкого поэта, прозаика и переводчика, представителя модернизма Ивана Краско. Он родился в 1876 году. По образованию был инженером-химиком, а также проявлял политическую активность в межвоенный период. Его настоящее имя – Ян Ботто. Псевдоним Иван Краско, под которым он вошел в историю словацкой литературы, был придуман при содействии Святозара Гурбана Ваянского, опубликовавшего его первый сборник стихов. Поначалу его творчество не находило отклика ни у издателей, ни у читателей. Но, несмотря на это, он не сдавался. Большинство рукописных произведений поэта впервые было опубликовано только в 1954 году в сборнике «Труды». В своих произведениях он затрагивает проблемы социальной несправедливости, венгеризации и порабощения словацкой нации, а также пассивности молодого поколения. Он также обращается к разногласиям в религиозной ориентации, борьбе между верой и скептицизмом. На творчество Краско оказали большое влияние современные чешские авторы, а также французские символисты, которые в то время набирали популярность в Европе. Стихи Ивана Краско переведены на несколько языков, а некоторые положены на музыку. Он также переводил художественные тексты и профессиональную литературу с румынского языка. Это только небольшая часть событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на уходящей неделе.
2: Даты, события, люди.

0: Друзья, наша программа продолжается. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслирует Радио Патрия.
1: Словацкое радио «100 лет в эфире».
0: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам «Радио Патрия», которая транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
2: Меня зовут Аттила Ловас. Я директор радио «Патрия». Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на 7 языках.
0: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на 6 языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
3: Но скоро бы сам повидал, что словенчина для меня не є чужим языком, але не є ані материнським языком.
2: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. Словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
0: На радио «Патрия» звучат программы на 7 языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
3: Словенско є віцнародносною країною. В этой стране живет до сейчас узнанных 15 народностных меньшин.
2: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти полмиллиона человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
0: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Аттила Ловас.
3: В телевизионном веселении то мамы о нечем. Jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
2: V televíznom vysielaní situácia несколько проще. Потому что система подготовки телепередач для национальных меньшинств развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
0: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
3: Народное вещание начинало перед 98 годами, тогда я о 2 года младше.
2: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с ТИСО. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
0: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
3: Закон нам предписывает померное вещание.
2: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признаюсь, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы. Потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации. И там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
4: Радио Патрия. Народностное висиелание Словенского розгласу. Патрия Радио. Словак Радио Немзепише Йодашу.
5: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
6: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
7: Кедвешне рання терая магастомен пашодикібен пало романо магазинос.
4: Patria Radio Hirei.
0: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору Радио Патрия Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
3: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организация единотка, теже предписана законом, она мусит экзистовать.
2: Этническая секция вещания или Радио Патрия является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
0: Неужели с таким небольшим числом сотрудников вы вещаете 24/7?
3: Целый программ
2: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
0: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
3: Будете сосуществовать, но мы имели вьетнамский программ. Мамы его зарадены до программы.
2: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны горалы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о горалах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии, и мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
0: Это был директор радио «Патрия» Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Дорогие друзья, мы продолжаем. В рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию цикл под названием «Литературный журнал». В нем мы рассказываем о видных словацких писателях-классиках конца XIX и XX веков. Цикл «Литературный журнал» вошел в Золотой фонд Словацкого радио. Запись была сделана в 2000 году. Эта программа также посвящена столетию Словацкого радио. Цикл был создан при содействии доктора филологических наук, профессора Владимира Черевки и редакторов Наташи Репковой и Елены Врабиловой.
8: Литературный журнал.

0: Первую книгу стихов под названием «Когда дозреем» Руфус опубликовал в 1956 году, когда ему было 28 лет, хотя писать стихи он начал гораздо раньше. Первое стихотворение поэт опубликовал, будучи 19-летним. В книге «Когда дозреем» была опубликована только часть рукописных стихов автора. Многие, очевидно, не соответствовали тогдашним схематическим представлениям издателей. После книжного дебюта в конце 50-х годов и в 60-х появились такие книги стихов Милана Руфуса, как «Колокола», «Стол бедных» и «Колыбель». Получилось так, что в первую книгу вошли стихи, написанные позже, а ранние стихи были опубликованы в сборнике, изданном только в 1974 году под названием «Мальчик рисует радугу». Во всех этих произведениях поэт неоднократно возвращается к мотивам матери, отца, к мотивам любви. В ряде стихотворений он выражает свое отношение к современному миру, к актуальным вопросам, говорит о трагических последствиях войны. Эти вопросы он затронул и в своих эссе, собранных в книге «Человек, время и творчество». Важное место в творчестве Милана Руфуса занимают его переводы таких авторов, как Ибсен, Лермонтов, Есенин и другие. Среди новейших произведений мы находим его книгу стихотворений под названием «Стрекоза», изданную в 1998 году. В одном из стихотворений Милана Руфуса «Весенняя земля» мы читаем. Над ней Творец ладонь свою вознес, и списаны опушки и низины. Молоденькая тьма впивается насыть. Стирает март мочалкою росы каракули крестьянской писанины из-под колес. Не только алфавит, земле вся суть открыта. В глазах собачья верность, желтизна. Когда ведут коней зари, она, как дочерей, ласкает их копыта. Сколько непрошенных было гостей, все случалось. И голод, и смерть потаскушка, беда с ноги на ногу переминались, хоронясь за плетнем карауля, когда мы дадим промашку. Не худо стаканчик другой пропустить во славу трагедии. Ночами в подполье заботы скреблись, что мыши. Но если спросить людей, кто приходил к вам в гости, так ответят, когда со словами дыхание отлетает, так ответят, не помня зла. К нам земля приходила с цветами, и это святая правда.
1: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

Ашена, муж Ашена. Хочу быть как он, а фура сена. Я то такий навик, де воня ружа.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслируют радио «Патрия». Продолжит нашу программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Вы услышите о классике современной словацкой литературы Милане Руфуси. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 6 июля 1960 года родился словацкий легкоатлет, олимпийский чемпион и чемпион Европы по спортивной ходьбе Йозеф Прибелинец. В 1979 году он стал обладателем мирового рекорда среди юниоров на дистанции 10 километров, а вскоре и чемпионом Европы среди юниоров. Талантливого юноша взяли на Олимпийские игры 1980 года в Москву в качестве секретного козыря, но в изнуряющей жаре он смог финишировать только 20-м. Его первым успехом на крупных соревнованиях стал чемпионат Европы 1982 года, где он занял второе место в Афинах после испанца Хосе Марина. Он также привез серебро с первого чемпионата мира 83-го года в Хельсинки, где в конце гонки потерпел поражение от мексиканца Эрнесто Канто. Но в финале Кубка мира в норвежском Бергене Прибелинец взял реванш, а также показал лучший результат в мире со временем 1 час 19 минут 30 секунд. В 1986 году Йозеф стал чемпионом Европы в Штутгарте, взял серебро на чемпионате 1987 года в Риме. Но его самым большим успехом стали Олимпийские игры в Сеуле, где 23 сентября 1988 года он пересек финишную черту на 3 секунды раньше представителя ГДР Роланда Вайгеля, установив новый олимпийский рекорд со временем 1 час 19 минут 57 секунд. Благодаря этой победе Йозеф Прибелинец вошел в историю как первый словацкий спортсмен, выигравший золотую медаль на летних Олимпийских играх. 6 июля 1893 года в Долнокрупе родился Ян Допьера, изготовитель музыкальных инструментов. Вместе с отцом и братьями он эмигрировал в США в 1908 году. С 1922 года занимался производством банджо и гитар в Лос-Анджелесе. Изобретатель и производитель шестиструнной резонаторной гитары «Добро», названной в честь братьев Допьера «Допьера Бразерс». Инструмент стал весьма популярен в США. 7 июля 1818 года представитель музыкального романтизма, композитор Франц Шуберт, проживавший в Вене, впервые прибыл в Словакию. Во время летних каникул он работал частным учителем музыки у Марии и Каролины Эстерхази в усадьбе Железовце. В том же 19 веке, также 7 июля, но в 1852 году император Франц Йозеф посетил Банско-Штявницу в рамках своей поездки по Венгерскому королевству, в состав которой входила территория нынешней Словакии. По этому случаю император освободил 31 годуржского шахтера, заключенных в тюрьму за участие в бунте. Франц Йозеф принял их на короткой аудиенции и, к их большому удивлению, говорил с ними на беглом словацком языке. 7 июля 1919 года родился Антон Петровский Шихман, словацкий археолог и музеолог. Он совершил многочисленные археологические открытия на северо-западе Словакии и вблизи реки Ипель. Петровский Шихман исследовал более 700 локаций, в основном на северо-западе Словакии, что делает этот регион одним из наиболее изученных. Его интересы включали доисторические славянские курганы, поселения и городища. Археолог подробно документировал свои открытия, и многие из них вошли в коллекцию Поважского музея в Жилине. Он также сделал много открытий на берегах реки Ипель. Ученый работал вне зависимости от погоды, часто в мороз или дождь, что сказалось на его здоровье и стало причиной его преждевременной смерти в 48 лет. Антон Петровский-Шихман был известен своими подробными описаниями и документацией своих исследований. К сожалению, у него не хватило времени, чтобы описать многие из своих открытий. 8 июля 1842 года полное солнечное затмение на северо-востоке Словакии напугало многих простых людей, ничего не знавших об этом явлении. По словам очевидцев, когда после 7 утра внезапно стемнело и луна полностью закрыла солнце, на рыночной площади в Прешеве испуганные люди упали на колени, а другие побежали к храму и закричали: «Что случилось? Что солнце так заболело?» И такие курьезные события запечатлели историки. 9 июля 1968 года на второй хирургической клинике в Братиславе была проведена первая в Центральной Европе пересадка сердца. Так, после Южноафриканской Республики Словакия стала второй страной, где врачи совершили такую сложную по тем временам операцию. Коллективу медиков из 30 человек под руководством хирурга Карла Шишки и Владимира Хавьера удалось осуществить трансплантацию пациентки донорского сердца, которое даже начало биться, но примерно через 5 часов пациентка скончалась. Однако начало трансплантологии сердца в нашей стране было положено. 11 июля свой день рождения отмечает словацкий теннисист Мартин Клижань, с чем мы его и поздравляем. Он родился в Братиславе в 1989 году. В одиночном разряде он выиграл 6 турниров в категории ATP Challenger и 4 турнира ITF Future. Играет теннисист левой рукой. 12 июля – день рождения словацкого поэта, прозаика и переводчика, представителя модернизма Ивана Краско. Он родился в 1876 году. По образованию был инженером-химиком, а также проявлял политическую активность в межвоенный период. Его настоящее имя – Ян Ботто. Псевдоним Иван Краско, под которым он вошел в историю словацкой литературы, был придуман при содействии Святозара Гурбана Ваянского, опубликовавшего его первый сборник стихов. Поначалу его творчество не находило отклика ни у издателей, ни у читателей. Но, несмотря на это, он не сдавался. Большинство рукописных произведений поэта впервые было опубликовано только в 1954 году в сборнике «Труды». В своих произведениях он затрагивает проблемы социальной несправедливости, венгеризации и порабощения словацкой нации, а также пассивности молодого поколения. Он также обращается к разногласиям в религиозной ориентации, борьбе между верой и скептицизмом. На творчество Краско оказали большое влияние современные чешские авторы, а также французские символисты, которые в то время набирали популярность в Европе. Стихи Ивана Краско переведены на несколько языков, а некоторые положены на музыку. Он также переводил художественные тексты и профессиональную литературу с румынского языка. Это только небольшая часть событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на уходящей неделе.
2: Даты, события, люди.

0: Друзья, наша программа продолжается. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслирует Радио Патрия.
1: Словацкое радио «100 лет в эфире».
0: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам «Радио Патрия», которая транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
2: Меня зовут Аттила Ловас. Я директор радио «Патрия». Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на 7 языках.
0: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на 6 языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
3: Но скоро бы сам повидал, что словенчина для меня не є чужим языком, але не ані материнським языком.
2: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. Словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
0: На радио «Патрия» звучат программы на 7 языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
3: Словенско є віцнародносною країною. В этой стране живет до сих пор признанных 15 народностных меньшин.
2: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти 500 000 человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
0: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Аттила Ловас.
3: В телевизионном висении то мамы о нечо. Jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
2: V televíznom vysielaní situácia je niekoľko prostšia. Потому что система подготовки телепередач для национальных меньшинств развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
0: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
3: Народное вещание начинало пред 98 роками, тогда я о 2 роки младше.
2: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с Тисо. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
0: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
3: Закон нам предписывает померное вещание.
2: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признаюсь, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио Регина. И там мы постоянно боремся за время и число. Частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели Регины Восток очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы. Потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации, и там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
4: Rádio Patria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu. Patria Rádio. Slovák Rádio Nemzetišiek Jodáš.
5: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
6: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
7: Keď večne rania teraja magastomen pašo dikiben palo romano magazinos.
4: O Patria Rádio hírei.
0: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору «Радио Патрия» Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
3: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организация единотка, теже є предписана законом, она мусит экзистовать.
2: Этническая секция вещания или радио Патрия является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
0: Неужели с таким небольшим числом сотрудников вы вещаете 24/7?
3: Целый программ приблизительно 5300.
2: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
0: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
3: Будете существовать, но мы имели вьетнамский программ. Мамы его зарадены до программы.
2: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны гаралы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о гаралах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии, и мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
0: Это был директор радио «Патрия» Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Дорогие друзья, мы продолжаем. В рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию цикл под названием «Литературный журнал». В нем мы рассказываем о видных словацких писателях-классиках конца XIX и XX веков. Цикл «Литературный журнал» вошел в Золотой фонд Словацкого радио. Запись была сделана в 2000 году. Эта программа также посвящена столетию Словацкого радио. Цикл был создан при содействии доктора филологических наук профессора Владимира Черевки и редакторов Наташи Репковой и Елены Врабиловой.
8: Литературный журнал.

Милан Руфус часто публиковал раньше написанные стихи с определенным опозданием, поэтому о нем иногда привыкли говорить как о тихоустом поэте. Может быть и потому, что поэт не громко, а тихо рассказывает своей поэзией о человеческой боли, о радости и грусти. Критик Ян Штевчек о нем сказал, что поэт человечен, а это значит, что он говорит и о боли.

Первую книгу стихов под названием «Когда дозреем» Руфус опубликовал в 1956 году, когда ему было 28 лет, хотя писать стихи он начал гораздо раньше. Первое стихотворение поэт опубликовал, будучи 19-летним. В книге «Когда дозреем» была опубликована только часть рукописных стихов автора. Многие, очевидно, не соответствовали тогдашним схематическим представлениям издателей. После книжного дебюта в конце 50-х годов и в 60-х появились такие книги стихов Милана Руфуса, как «Колокола», «Стол бедных» и «Колыбель». Получилось так, что в первую книгу вошли стихи, написанные позже, а ранние стихи были опубликованы в сборнике, изданном только в 1974 году.

0: Лермонтов, Есенин и другие. Среди новейших произведений мы находим его книгу стихотворений под названием «Стрекоза», изданную в 1998 году. В одном из стихотворений Милана Руфуса «Весенняя земля» мы читаем. Над ней Творец ладонь свою вознес, и списаны опушки и низины. Молоденькая тьма впивается насыть. Стирает март мочалкою росы каракули крестьянской писанины из-под колес. Не только алфавит, земле вся суть открыта. В глазах собачья верность, желтизна. Когда ведут коней зари, она, как дочерей, ласкает их копыта. Сколько непрошенных было гостей, все случалось. И голод, и смерть потаскушка, беда с ноги на ногу переминались, хоронясь за плетнем карауля, когда мы дадим промашку. Не худо стаканчик другой пропустить во славу трагедии. Ночами в подполье заботы скреблись, что мыши. Но если спросить людей, кто приходил к вам в гости, так ответят, когда со словами дыхание отлетает, так ответят, не помня зла. К нам земля приходила с цветами, и это святая правда.
1: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио «Словакии» Татьяна Житникова. Вначале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслируют радио «Патрия». Продолжит нашу программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Вы услышите о классике современной словацкой литературы Милане Руфуси. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 6 июля 1960 года родился словацкий легкоатлет, олимпийский чемпион и чемпион Европы по спортивной ходьбе Йозеф Прибилинец. В 1979 году он стал обладателем мирового рекорда среди юниоров на дистанции 10 километров, а вскоре и чемпионом Европы среди юниоров. Талантливого юноша взяли на Олимпийские игры 1980 года в Москву в качестве секретного козыря, но в изнуряющей жаре он смог финишировать только 20-м. Его первым успехом на крупных соревнованиях стал чемпионат Европы 1982 года, где он занял второе место в Афинах после испанца Хосе Марина. Он также привез серебро с первого чемпионата мира 83-го года в Хельсинки, где в конце гонки потерпел поражение от мексиканца Эрнесто Канто. Но в финале Кубка мира в норвежском Бергене Прибилинец взял реванш, а также показал лучший результат в мире со временем 1 час 19 минут 30 секунд. В 1986 году Йозеф стал чемпионом Европы в Штутгарте, взял серебро на чемпионате 1987 года в Риме. Но его самым большим успехом стали Олимпийские игры в Сеуле, где 23 сентября 1988 года он пересек финишную черту на 3 секунды раньше представителя ГДР Роланда Вайгеля, установив новый олимпийский рекорд со временем 1 час 19 минут 57 секунд. Благодаря этой победе Йозеф Прибилинец вошел в историю как первый словацкий спортсмен, выигравший золотую медаль на летних Олимпийских играх. 6 июля 1893 года в Долнокрупе родился Ян Допьера, изготовитель музыкальных инструментов. Вместе с отцом и братьями он эмигрировал в США в 1908 году. С 1922 года занимался производством банджо и гитар в Лос-Анджелесе. Изобретатель и производитель шестиструнной резонаторной гитары «Добро», названный в честь братьев Допьера «Допьера Бразерс». Инструмент стал весьма популярен в США. 7 июля 1818 года представитель музыкального романтизма, композитор Франц Шуберт, проживавший в Вене, впервые прибыл в Словакию. Во время летних каникул он работал частным учителем музыки у Марии и Каролины Эстерхази в усадьбе Железовце. В том же 19 веке, также 7 июля, но в 1852 году император Франц Йозеф посетил Банско-Штявницу в рамках своей поездки по Венгерскому королевству, в состав которой входила территория нынешней Словакии. По этому случаю император освободил 31 годуржского шахтера, заключенных в тюрьму за участие в бунте. Франц Йозеф принял их на короткой аудиенции и, к их большому удивлению, говорил с ними на беглом словацком языке. 7 июля 1919 года родился Антон Петровский Шихман, словацкий археолог и музеолог. Он совершил многочисленные археологические открытия на северо-западе Словакии и вблизи реки Ипель. Петровский Шихман исследовал более 700 локаций, в основном на северо-западе Словакии, что делает этот регион одним из наиболее изученных. Его интересы включали доисторические славянские курганы, поселения и городища. Археолог подробно документировал свои открытия, и многие из них вошли в коллекцию Поважского музея в Жилине. Он также сделал много открытий на берегах реки Ипель. Ученый работал вне зависимости от погоды, часто в мороз или дождь, что сказалось на его здоровье и стало причиной его преждевременной смерти в 48 лет. Антон Петровский-Шихман был известен своими подробными описаниями и документацией своих исследований. К сожалению, у него не хватило времени, чтобы описать многие из своих открытий. 8 июля 1842 года полное солнечное затмение на северо-востоке Словакии напугало многих простых людей, ничего не знавших об этом явлении. По словам очевидцев, когда после 7 утра внезапно стемнело и луна полностью закрыла солнце, на рыночной площади в Прешеве испуганные люди упали на колени, а другие побежали к храму и закричали: «Что случилось? Что солнце так заболело?» И такие курьезные события запечатлели историки. 9 июля 1968 года на второй хирургической клинике в Братиславе была проведена первая в Центральной Европе пересадка сердца. Так, после Южноафриканской республики Словакия стала второй страной, где врачи совершили такую сложную по тем временам операцию. Коллективу медиков из 30 человек под руководством хирурга Карла Шишки и Владимира Хавьера удалось осуществить трансплантацию пациентки донорского сердца, которое даже начало биться, но примерно через 5 часов пациентка скончалась. Однако начало трансплантологии сердца в нашей стране было положено. 11 июля свой день рождения отмечает словацкий теннисист Мартин Клижань, с чем мы его и поздравляем. Он родился в Братиславе в 1989 году. В одиночном разряде он выиграл 6 турниров в категории ATP Challenger и 4 турнира ITF Future. Играет теннисист левой рукой. 12 июля – день рождения словацкого поэта, прозаика и переводчика, представителя модернизма Ивана Краско. Он родился в 1876 году. По образованию был инженером-химиком, а также проявлял политическую активность в межвоенный период. Его настоящее имя – Ян Ботто. Псевдоним Иван Краско, под которым он вошел в историю словацкой литературы, был придуман при содействии Светозара Гурбана Ваянского, опубликовавшего его первый сборник стихов. Поначалу его творчество не находило отклика ни у издателей, ни у читателей. Но, несмотря на это, он не сдавался. Большинство рукописных произведений поэта впервые было опубликовано только в 1954 году в сборнике «Труды». В своих произведениях он затрагивает проблемы социальной несправедливости, венгеризации и порабощения словацкой нации, а также пассивности молодого поколения. Он также обращается к разногласиям в религиозной ориентации, борьбе между верой и скептицизмом. На творчество Краско оказали большое влияние современные чешские авторы, а также французские символисты, которые в то время набирали популярность в Европе. Стихи Ивана Краско переведены на несколько языков, а некоторые положены на музыку. Он также переводил художественные тексты и профессиональную литературу с румынского языка. Это только небольшая часть событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на уходящей неделе.
2: Даты, события, люди.

0: Друзья, наша программа продолжается. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслирует Радио Патрия.
1: Словацкое радио «100 лет в эфире».
0: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам Радио Патрия, которая транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
2: Меня зовут Аттила Ловас. Я директор Радио Патрия. Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на 7 языках.
0: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на 6 языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
3: Но скоро бы сам повидал, что словенчина для меня не есть чужим языком, а не ани материнским языком.
2: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. Словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
0: На радио «Патрия» звучат программы на 7 языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
3: Словенско є вязнародносною країною. В этой стране живет до сейчас узнанных 15 народностных меньшин.
2: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти 500 000 человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
0: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Аттила Ловас.
3: В телевизионном висевании то мамы о нечем. Jednoduchšie, alebo tam nabehol systém všetkých tých národností počas 30 rokov postupne.
2: V televíznom vysielaní situácia je несколько проще. Потому что система подготовки телепередач для национальных меньшин развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
0: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
3: Народное вещание начинало перед 98 годами, тогда я о 2 года младше.
2: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с ТИСО. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
0: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
3: Закон нам предписывает померное.
2: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признаюсь, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы. Потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации. И там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
4: Радио Патрия. Народностное висеяние Словенского розгласу. Патрия Радио. О Словак Радио Немзетишек Йодашу.
5: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
6: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
7: Kedvesné rania teraja magastomen pašo dikiben palo romano magazinos.
4: A Pátria Rádió hírei.
0: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору Радио Патрия Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
3: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организационная единица, теж є предписана законом, она мусит существовать.
2: Этническая секция вещания или Радио Патрия является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
0: Неужели с таким небольшим числом сотрудников Вы вещаете 24/7.
3: Целый программ
2: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
0: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
3: Будете сосуществовать, але уже мали вьетнамский программ.
2: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны гаралы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о гаралах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии, и мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
0: Это был директор радио «Патрия» Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Дорогие друзья, мы продолжаем. В рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию цикл под названием «Литературный журнал». В нем мы рассказываем о видных словацких писателях, классиках конца XIX и XX веков. Цикл «Литературный журнал» вошел в Золотой фонд Словацкого радио. Запись была сделана в 2000 году. Эта программа также посвящена столетию Словацкого радио. Цикл был создан при содействии доктора филологических наук профессора Владимира Черевки и редакторов Наташи Репковой и Елены Врабеловой.
8: Литературный журнал.

Милан Руфус часто публиковал раньше написанные стихи с определенным опозданием, поэтому о нем иногда привыкли говорить как о тихоустом поэте. Может быть и потому, что поэт не громко, а тихо рассказывает своей поэзией о человеческой боли, о радости и грусти. Критик Ян Штевчек о нем сказал, что поэт человечен, а это значит, что он говорит и о боли.

Первую книгу стихов под названием «Когда дозреем» Руфус опубликовал в 1956 году, когда ему было 28 лет, хотя писать стихи он начал гораздо раньше. Первое стихотворение поэт опубликовал, будучи 19-летним. В книге «Когда дозреем» была опубликована только часть рукописных стихов автора. Многие, очевидно, не соответствовали тогдашним схематическим представлениям издателей. После книжного дебюта в конце 50-х годов и в 60-х появились такие книги стихов Милана Руфуса, как «Колокола», «Стол бедных» и «Колыбель». Получилось так, что в первую книгу вошли стихи, написанные позже, а ранние стихи были опубликованы в сборнике, изданном только в 1974 году под названием «Мальчик рисует радугу». Во всех этих произведениях поэт неоднократно возвращается к мотивам матери, отца, к мотивам любви. В ряде стихотворений он выражает свое отношение к современному миру, к актуальным вопросам, говорит о трагических последствиях войны. Эти вопросы он затронул и в своих эссе, собранных в книге «Человек, время и творчество». Важное место в творчестве Милана Руфуса занимают его переводы таких авторов, как Ибсен, Лермонтов, Есенин и другие. Среди новейших произведений мы находим его книгу стихотворений под названием «Стрекоза», изданную в 1998 году. В одном из стихотворений Милана Руфуса «Весенняя земля» мы читаем. Над ней Творец ладонь свою вознес, и списаны опушки и низины. Молоденькая тьма впивается насыть. Стирает март мочалкою росы каракули крестьянской писанины из-под колес. Не только алфавит, земле вся суть открыта. В глазах собачья верность, желтизна. Когда ведут коней зари, она, как дочерей, ласкает их копыта. Сколько непрошенных было гостей, все случалось. И голод, и смерть потаскушка, беда

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытная 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Вначале коротко о нашей программе. Как всегда по субботам вас ожидает исторический календарь. Даты, события, люди. Мы рассказываем об интересных событиях в истории Словакии. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслируют радио «Патрия». Продолжит нашу программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Вы услышите о классике современной словацкой литературы Милане Руфусе. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
2: Даты, события, люди.
3: 6 июля 1960 года родился словацкий легкоатлет, олимпийский чемпион и чемпион Европы по спортивной ходьбе Йозеф Прибилинец. В 1979 году он стал обладателем мирового рекорда среди юниоров на дистанции 10 километров, а вскоре и чемпионом Европы среди юниоров. Талантливого юноша взяли на Олимпийские игры 1980 года в Москву в качестве секретного козыря, но в изнуряющей жаре он смог финишировать только 20-м. Его первым успехом на крупных соревнованиях стал чемпионат Европы 1982 года, где он занял второе место в Афинах после испанца Хосе Марина. Он также привез серебро с первого чемпионата мира 83-го года в Хельсинки, где в конце гонки потерпел поражение от мексиканца Эрнесто Канто. Но в финале Кубка мира в норвежском Бергене Прибилинец взял реванш, а также показал лучший результат в мире со временем 1 час 19 минут 30 секунд. В 1986 году Йозеф стал чемпионом Европы в Штутгарте, взял серебро на чемпионате 1987 года в Риме. Но его самым большим успехом стали Олимпийские игры в Сеуле, где 23 сентября 1988 года он пересек финишную черту на 3 секунды раньше представителя ГДР Роланда Вайгеля, установив новый олимпийский рекорд со временем 1 час 19 минут 57 секунд. Благодаря этой победе Йозеф Прибилинец вошел в историю как первый словацкий спортсмен, выигравший золотую медаль на летних Олимпийских играх. 6 июля 1893 года в Долнокрупе родился Ян Допьера, изготовитель музыкальных инструментов. Вместе с отцом и братьями он эмигрировал в США в 1908 году. С 1922 года занимался производством банджо и гитар в Лос-Анджелесе. Изобретатель и производитель шестиструнной резонаторной гитары «Добро», названный в честь братьев Допьера «Допьера Бразерс». Инструмент стал весьма популярен в США. 7 июля 1818 года представитель музыкального романтизма, композитор Франц Шуберт, проживавший в Вене, впервые прибыл в Словакию. Во время летних каникул он работал частным учителем музыки у Марии и Каролины Эстергази в усадьбе Железовце. В том же 19 веке, также 7 июля, но в 1852 году император Франц Йозеф посетил Банско-Штявницу в рамках своей поездки по Венгерскому королевству, в состав которой входила территория нынешней Словакии. По этому случаю император освободил 31 годуржского шахтера, заключенных в тюрьму за участие в бунте. Франц Йозеф принял их на короткой аудиенции и, к их большому удивлению, говорил с ними на беглом словацком языке. 7 июля 1919 года родился Антон Петровский Шихман, словацкий археолог и музеолог. Он совершил многочисленные археологические открытия на северо-западе Словакии и вблизи реки Ипель. Петровский Шихман исследовал более 700 локаций, в основном на северо-западе Словакии, что делает этот регион одним из наиболее изученных. Его интересы включали доисторические славянские курганы, поселения и городища. Археолог подробно документировал свои открытия, и многие из них вошли в коллекцию Поважского музея в Жилине. Он также сделал много открытий на берегах реки Ипель. Ученый работал вне зависимости от погоды, часто в мороз или дождь, что сказалось на его здоровье и стало причиной его преждевременной смерти в 48 лет. Антон Петровский-Шихман был известен своими подробными описаниями и документацией своих исследований. К сожалению, у него не хватило времени, чтобы описать многие из своих открытий. 8 июля 1842 года полное солнечное затмение на северо-востоке Словакии напугало многих простых людей, ничего не знавших об этом явлении. По словам очевидцев, когда после 7 утра внезапно стемнело и луна полностью закрыла солнце, на рыночной площади в Прешеве испуганные люди упали на колени, а другие побежали к храму и закричали: «Что случилось? Что солнце так заболело?» И такие курьезные события запечатлели историки. 9 июля 1968 года на второй хирургической клинике в Братиславе была проведена первая в Центральной Европе пересадка сердца. Так, после Южноафриканской республики Словакия стала второй страной, где врачи совершили такую сложную по тем временам операцию. Коллективу медиков из 30 человек под руководством хирурга Карла Шишки и Владимира Хавьера удалось осуществить трансплантацию пациентки донорского сердца, которое даже начало биться, но примерно через 5 часов пациентка скончалась. Однако начало трансплантологии сердца в нашей стране было положено. 11 июля свой день рождения отмечает словацкий теннисист Мартин Клижань, с чем мы его и поздравляем. Он родился в Братиславе в 1989 году. В одиночном разряде он выиграл 6 турниров в категории ATP Challenger и 4 турнира ITF Future. Играет теннисист левой рукой. 12 июля – день рождения словацкого поэта, прозаика и переводчика, представителя модернизма Ивана Краско. Он родился в 1876 году. По образованию был инженером-химиком, а также проявлял политическую активность в межвоенный период. Его настоящее имя – Ян Ботто. Псевдоним Иван Краско, под которым он вошел в историю словацкой литературы, был придуман при содействии Светозара Гурбана Ваянского, опубликовавшего его первый сборник стихов. Поначалу его творчество не находило отклика ни у издателей, ни у читателей. Но, несмотря на это, он не сдавался. Большинство рукописных произведений поэта впервые было опубликовано только в 1954 году в сборнике «Труды». В своих произведениях он затрагивает проблемы социальной несправедливости, венгеризации и порабощения словацкой нации, а также пассивности молодого поколения. Он также обращается к разногласиям в религиозной ориентации, борьбе между верой и скептицизмом. На творчество Краско оказали большое влияние современные чешские авторы, а также французские символисты, которые в то время набирали популярность в Европе. Стихи Ивана Краско переведены на несколько языков, а некоторые положены на музыку. Он также переводил художественные тексты и профессиональную литературу с румынского языка. Это только небольшая часть событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на уходящей неделе.
2: Даты, события, люди.

0: Друзья, наша программа продолжается. У микрофона Татьяна Житникова. Сегодня в эфир выходит очередной рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслирует Радио Патрия.
1: Словацкое радио «100 лет в эфире».
0: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам «Радио Патрия», которая транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
2: Меня зовут Аттила Ловас, я директор радио «Патрия». Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на 7 языках.
0: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на 6 языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
3: Но скоро бы сам повидал, что словенчина для меня не є чужим языком, але не є ані материнським языком.
2: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. Словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
0: На радио «Патрия» звучат программы на 7 языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
3: Словенско є віцнароднусну країною. В этой стране живет до сих пор признанных 15 народностных меньшин.
2: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти 500 000 человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
0: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Аттила Ловас.
3: В телевизионном висевании то маме о нечем jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
2: V televíznom vysielaní situácia je несколько проще, потому что система подготовки телепередач для национальных меньшин развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или, например, в нашей стране проживает много чехов, но мы можем делать для них небольшую программу. Они слушают без проблем словацкие передачи ввиду родственной близости чешского и словацкого языков. Именно поэтому передача на чешском предназначена для небольшого числа слушателей, несмотря на то, что здесь проживает 35 тысяч чехов.
0: Словацкое радиовещание началось 100 лет назад. А какова история программ для национальных меньшинств, проживающих в Словакии?
3: Народное вещание начинало перед 98 годами, тогда я 2 года младше.
2: Национальное радиовещание у нас началось 98 лет назад, то есть через 2 года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с ТИСО. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
0: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
3: Закон нам предписывает померное вещание.
2: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признаюсь, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы. Потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации. И там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
4: Радио Патрия. Народностное висиелание Словенского розгласу. Патрия Радио. О Словак Радио немзетише йодаш.
5: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
6: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
7: Кедвешне рання терая магастомен пашодикібен палоромано магазинос.
4: A Patria Rádió hírei.
0: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору Радио Патрия Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
3: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организация единотка, теж є предписана законом, она мусит экзистовать.
2: Этническая секция вещания или радио Патрия является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
0: Неужели с таким небольшим числом сотрудников вы вещаете 24/7?
3: Целый программ
2: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
0: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах словацких городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
3: Будете сосуществовать, але усме мали вьетнамский программ. Мамы его зарадены до программы.
2: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны гаралы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о гаралах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии. Мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
0: Это был директор радио «Патрия» Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Дорогие друзья, мы продолжаем. В рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию цикл под названием «Литературный журнал». В нем мы рассказываем о видных словацких писателях-классиках конца XIX и XX веков. Цикл «Литературный журнал» вошел в Золотой фонд Словацкого радио. Запись была сделана в 2000 году. Эта программа также посвящена столетию Словацкого радио. Цикл был создан при содействии доктора филологических наук профессора Владимира Черевки и редакторов Наташи Репковой и Елены Врабеловой.
8: Литературный журнал.

Милан Руфус часто публиковал раньше написанные стихи с определенным опозданием, поэтому о нем иногда привыкли говорить как о тихоустом поэте. Может быть и потому, что поэт не громко, а тихо рассказывает своей поэзией о человеческой боли, о радости и грусти. Критик Ян Штевчек о нем сказал, что поэт человечен, а это значит, что он говорит и о боли.

0: Первую книгу стихов под названием «Когда дозреем» Руфус опубликовал в 1956 году, когда ему было 28 лет, хотя писать стихи он начал гораздо раньше. Первое стихотворение поэт опубликовал, будучи 19-летним. В книге «Когда дозреем» была опубликована только часть рукописных стихов автора. Многие, очевидно, не соответствовали тогдашним схематическим представлениям издателей. После книжного дебюта в конце 50-х годов и в 60-х появились такие книги стихов Милана Руфуса, как «Колокола», «Стол бедных» и «Колыбель». Получилось так, что в первую книгу вошли стихи, написанные позже, а ранние стихи были опубликованы в сборнике, изданном только в 1974 году под названием «Мальчик рисует радугу». Во всех этих произведениях поэт неоднократно возвращается к мотивам матери, отца, к мотивам любви. В ряде стихотворений он выражает свое отношение к современному миру, к актуальным вопросам, говорит о трагических последствиях войны. Эти вопросы он затронул и в своих эссе, собранных в книге «Человек, время и творчество». Важное место в творчестве Милана Руфуса занимают его переводы таких авторов, как Ибсен, Лермонтов, Есенин и другие. Среди новейших произведений мы находим его книгу стихотворений под названием «Стрекоза», изданную в 1998 году. В одном из стихотворений Милана Руфуса «Весенняя земля» мы читаем. «Над ней Творец ладонь свою вознес, и списаны опушки и низины. Молоденькая тьма впивается насыть. Стирает март мочалкою росы каракули крестьянской писанины из-под колес. Не только алфавит, земле вся суть открыта. В глазах собачья верность, желтизна. Когда ведут коней зари, она, как дочерей, ласкает их копыта. Сколько непрошенных было гостей, все случалось. И голод, и смерть потаскушка, беда с ноги на ногу переминались, хоронясь за плетнем карауля, когда мы дадим промашку. Не худо стаканчик другой пропустить во славу трагедии. Ночами в подполье заботы скреблись, что мыши. Но если спросить людей, кто приходил к вам в гости, так ответят, когда со словами дыхание отлетает, так ответят, не помня зла. К нам земля приходила с цветами, и это святая правда».
1: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

Ашена, муж Ашена, хочу быть как он, а фура сена, я то такий навик, де воня ружа.

0: Slovakia International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Нашу программу откроет почтовый ящик «Обратная связь». А затем мы пригласим вас в путешествие по Словакии. И сегодня мы посетим живописный уголок под названием Кисуце. Первое письменное упоминание об этом регионе датируется 13 веком, когда венгерский король Бела IV подарил эти земли польскому воеводе за борьбу с татарским нашествием. Вы также услышите народную музыку из региона Кисуце, которую исполняют местные фольклорные ансамбли. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Открывая наш почтовый ящик, реальный или электронный, я всегда радуюсь. Приятно читать ваши письма и рапорты с осознанием того, что наши передачи вас интересуют. Спасибо всем, кто участвует в викторине «Живая вода». Сейчас проходит 6-й тур, посвященный курорту Старый Смоковец. Я хочу подчеркнуть, что наш конкурс скорее познавательный. В нем много интересной информации об истории курортов и здравниц, о том, как менялись курорты в течение времени, какие современные методы оздоровления там применяют. Вот уже скоро наша верная слушательница из Львова Елена Борисюк поедет на курорт под названием Бардеевские купели. Она стала победительницей 4-го тура викторины «Живая вода», посвященного этой здравнице. Мы отправили ей сертификат на 4 дня и 3 ночи на двоих на этот замечательный курорт. Ваучер предполагает процедуры, бассейны с минеральной водой, сауну, питание и проживание в номере люкс. Конечно, если Елена захочет продлить свой отдых, об этом можно всегда договориться. Бардеевский курорт расположен на северо-востоке Словакии, рядом с украинской границей. И мы надеемся, что Елена легко доберется в город Бардеев. Так что, друзья, участвуйте в викторине, и, может быть, и вам повезет, и вы посетите один из наших курортов. Особо хочу поблагодарить наших дорогих диексистов, которые присылают нам рапорты о приеме, благодаря которым мы знаем, на каких широтах и как нас слышно. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Динь Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марик Пис из Польши, Алексей Гацура из Минска, Виктор Галицкий, Каменецк-Подольский, Украина, Арне Тим, Эстония. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем КВСЛ-карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Летом на наших волнах проходят интересные циклы. Продолжается серия передач под названием «Окно в мир». Мы рассказываем о сотрудничестве словацких регионов и городов с европейскими партнерами. Когда-то это называлось «Города-побратимы», а сейчас «Партнеры». Ровно через неделю вы услышите о сотрудничестве словацкого села Шенквице с хорватской Костайницей. Настраивайтесь на нашу волну, и вы узнаете много интересного. После короткой музыкальной паузы мы приглашаем вас в путешествие по Словакии.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, наступило время отпусков, и несмотря на погоду, мы отправляемся в путешествие. Сегодня нас ожидает поездка в самобытный регион под названием Кисуце.
2: Из Братиславы на Кисуце мы можем попасть двумя путями. Это с южной стороны, от крупного города Жилины, через природную резервацию Кисуцка-Брана, или добраться сюда с западной стороны, почти от самой границы с Чехией, попутно проехав через горный массив Яворники, именовав известный зимний курорт Маков. Поскольку в это время года на дорогах бывает очень много заторов, то мы решили проехать до Кисуц по горной дороге. Об этом крае говорит Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда.
3: Аксалови о Кисуцях так една с характеристик тохто края.
2: Когда речь заходит о регионе Кисуце, то вспоминают о том, что мы находимся на самой окраине республики, на границе Моравии и Польши.
3: Тато географическая позиция сувисела айс.
2: Эта географическая отдаленность и окраинность определяла долгое время и сам характер местной размеренной жизни, которой долго не касались бурные экономические процессы. В других словацких краях было возведено огромное количество замков, крепостей, виноградников, а тут вплоть до 60-х годов прошлого столетия не было создано ни одной крупной культурной институции. Но сегодня, к счастью, такое утверждение уже устарело. Сейчас даже в этом отдаленном от больших городских конгломераций регионе Кисуце успешно созданы и работают все культурные институции. Как раз в день нашего посещения Кисуце в регионе проходил известный во всей республике фестиваль самодеятельных и любительских театральных коллективов имени Паларикова Ракова. Вот какими овациями встречали участники его открытия. Мы встретили учащихся и преподавателей одной из школ регионального центра Кисуц, города Чацы, сразу же после их просмотра театральной постановки, и спросили о том, какими типичными чертами отличается их регион.
4: Кисуце представляют для меня такой некий старый свет, где, когда повеет зима.
5: Для меня, как человека, прожившего тут всю свою жизнь, регион Кисуце представляет собой частичку какого-то старого и хорошо сохранившегося мира. Если мы говорим о зимнем времени года, то у нас это настоящая зима со снегом, вьюгами и ожиданием лета. А когда говорим о лете, то и в это время года холод остается с нами. Для меня такая жизнь является привычной и комфортной, хотя признаюсь, что многие жители других регионов республики могут быть этим удивлены.
6: Люди консервативны и не за себя отворены, а працуете.
2: Я считаю, что в нашем регионе живет по-настоящему консервативный, искренний и прямой, в лучшем смысле слова, народ. Кисучане очень работящие. Это о нас скажет каждый словак. Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда очень любит свой край и своих земляков. И прежде всего он отмечает добросердечность жителей Кисуцкого региона. Он откровенно говорит о том, что в этом северном регионе Словакии людям всегда жилось нелегко.
3: С той худобы состал такой аж световый, без могли поведать, феномен.
2: Бедность нашего региона действительно некоторое время назад считалась особенным европейским феноменом. Именно из региона Кисуц уезжали словаки в поисках лучшей жизни за океан, в Венгрию, в Европу. Именно в нашем крае зародилось такое уникальное явление, как дратарство. Это когда умельцы на все руки уходили из дома на заработки, путешествовали по стране и предлагали домохозяйствам свои услуги. Они всегда могли что-то починить, отремонтировать или построить. С дратарским мешком за спиной, где были уложены самые разнообразные орудия труда и, конечно же, проволока, по-словацки дрот, они проделывали путь в самые отдаленные уголки республики и даже за ее границы. Известно, что словацкие дратары проходили на территории Украины, России и даже Китая. А в Америке многие из них стали успешными предпринимателями и бизнесменами в разных областях, в том числе в производстве. Бесконечная работоспособность кисучан стала каким-то особенным региональным гербом и знаком качества нашего края. В 2019 году дратарство стало седьмым феноменом, который Словакия подарила миру в качестве всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

0: Еще одну характеристику кисучан ни в коем случае нельзя назвать клише или штампом. Кисучане – по-настоящему поющий народ. Местные жители совсем не нуждаются в каких-то больших причинах или событиях для того, чтобы начать петь. В прошлом коллективное пение здесь сопровождало все полевые работы. Несмотря на то, что регион Кисуцы имеет площадь лишь 935 квадратных километров, его фольклорное разнообразие поистине огромно. В разных частях этого края у каждого поселка свой колорит. Мы здесь найдем великое разноголосие песен, пестрость танцевальных приемов, цимбаловую музыку и так называемую деревянную музыку. К открытию всех этих народных богатств самым непосредственным образом причастен музыкант, фольклорист и основатель успешного детского фольклорного хора «Келчуван» Павел Кужма. Дадим ему слово.
1: До
0: совсем недавнего времени у нас никто не знал, что на Кисуцах имеется, кроме всего прочего, и яркая так называемая горальская культура. Она своеобразно переломляется у нас особенно в микрорайоне под названием Каритеп. Люди здесь говорят на западном скалицком диалекте, и это по-настоящему может удивить каждого словака.

0: Кроме Павола Кужмы, собирательницы и хранительницы народных традиций региона Кисуце, была этнолог Мария Хущавова. Ее дочь Данка и пригласила нас на традиционное кисуцкое блюдо – капустник.
1: Про Кисуце были типичные едла за замяков с капустой.
2: В нашем небогатом регионе типичными продуктами всегда были картошка и капуста. Мясо у нас ели по праздникам. Летом часто ели блюда из фасоли, которую еще у нас называли квачка. Популярной была чечевица. И огромное разнообразие блюд в деревнях готовилось на основе галушек с разными видами сыров. Ну а зимой главным продуктом была кислая капуста из-за своей витаминности и свежести. Каждая хозяйка пекла для семьи чуть ли не каждый день картофельные лепешки, которые у нас называются плацками. Я вспоминаю, как моя бабушка пекла картофельную лепешку на сковороде прямо на капустном листе. Это сочетание придавало блюду особенный вкус.
0: Культура питания жителей Кисуц определялась низкой плодородностью местного сурового климата. Жили тут люди часто отдельно друг от друга, по разным сторонам гор. Поэтому часто кисуцы называют краем хуторов. Об этом феномене говорит местный историк Марьян Лишчак.
3: Правописная сменка о кисуцах походит из року 1244.
0: Первое письменное упоминание о регионе Кисуце датируется 1244 годом. Это когда король Бела IV подарил определенные земли, которые назывались Кис-Зуцце, польскому аристократу Себеславу за заслуги в войне против татарских нашествий. Позже, через несколько десятилетий, уже упоминается регион Чаца, который получил городские привилегии в 1778 году. Регион Кисуце предоставляет для туристов большие возможности для развлечений. Но мы не можем не упомянуть такую местную достопримечательность, как лесная железная дорога, которая связывает Кисуце с Аравой. К счастью, мы успели по ней проехать, так как в мае началась обширная реконструкция этой уникальной транспортной ветки, говорит куратор Кисуцкого краеведческого музея Янка Берешева.
2: Наша лесная железная дорога является уникальным объектом в масштабах Европы. Локомотив у нас толкает вагоны вверх по горному массиву на основе сложной системы переключений переднего и заднего хода. Высшей точкой для нашей железной дороги был горный пик Бескид, который возвышается над уровнем моря на 900 метрах. Наша железная дорога является самой высокогорной в Словакии. Благодаря техническому устройству лесная железная дорога между Кисуцами и Оравой была внесена в список культурного наследия Словакии.
4: Музыкальная народная культура региона Кисуце заслуживает особого внимания. И об этом мы поговорим в нашей воскресной музыкальной программе. Она посвящена народной музыке и фольклору этого самобытного региона. Программу подготовил музыкальный редактор Франтишек Стрэмпек.
5: Музыкальные перекрестки.
2: Территория Кисуц граничит на востоке с Оравой, на юге с горным Поважем, на севере-западе с Чехией, а на северо-востоке с Польшей. Регион назван по реке Кисуце. Здесь, в этих живописных местах, родилась известная исполнительница народных словацких песен Гелена Заградникова. И сегодня ей посвящена наша музыкальная программа. Гелена жила в небольшом городке Турзовка в районе Чаца. Там она провела детство и юность. С ранних лет она полюбила словацкий фольклор. Вот что рассказывает Гелена.
6: На тих Кисуцях людова пісень жила в сусідах, жила в моєї родині.
2: В Кисуце народна пісня звучить везде. В сім'ях, у сусідів, у друзів. В нашій сім'ї пели всі. У нас в школе был свой хор, который возглавлял Войтех Чернота. Он нас учил петь профессионально, а не в народном стиле. Мы учились петь по нотам, то есть по-настоящему. Мы исполняли и народные песни, но в музыкальной обработке. Хотя особую радость нам доставляло петь народные песни так, как их исполняет народ, простые люди, с улюлюканьем, визгом и выкриками.

0: Это была шуточная песня из «Раковки», которая исполнена Елена Заградникова и народный фольклорный ансамбль «Едлювина» из региона Кисуце. Елена участвовала во многих конкурсах фольклорной песни. Вот что она рассказывает о своем первом участии в конкурсе.
1: То som bola už na strednej škole, na pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach a dievčatá ma...
0: Я училась тогда в средней школе в Турчанских Теплицах, и мои подруги подали заявку от моего имени на участие в чехословацком телевизионном конкурсе «Золотая камера». Я очень переживала и стеснялась петь на одной сцене с Еленой Вандрачковой и другими звездами эстрады. И я тогда пела в основном современные песни, но на отборочном туре меня спросили, пою ли я народные песни. И я спела песню «Горечка зелена». И с этой песни я прошла в финал конкурса «Золотая камера», который транслировался по чехословацкому телевидению. Этот конкурс смотрела вся Словакия, и за меня болели миллионы людей. Я получила много-много поздравлений от зрителей и моих приятелей. Вот как звучала эта песня.

звучала песня «Горечка зелена» в исполнении Елены Заградниковой, с которой она выступала в чехословацком конкурсе «Золотая камера». Народная музыка сопровождает Елену всю жизнь. Для исполнения народных песен нужен не только талант, но и душа, и сердце. И завершает нашу музыкальную программу «Свадебные песни с

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Свечикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Нашу программу откроет почтовый ящик «Обратная связь». А затем мы пригласим вас в путешествие по Словакии. И сегодня мы посетим живописный уголок под названием Кисуце. Первое письменное упоминание об этом регионе датируется 13 веком, когда венгерский король Бела IV подарил эти земли польскому воеводе за борьбу с татарским нашествием. Вы также услышите народную музыку из региона Кисуце, которую исполняют местные фольклорные ансамбли. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Открывая наш почтовый ящик, реальный или электронный, я всегда радуюсь. Приятно читать ваши письма и рапорты с осознанием того, что наши передачи вас интересуют. Спасибо всем, кто участвует в викторине «Живая вода». Сейчас проходит 6-й тур, посвященный курорту Старый Смоковец. Я хочу подчеркнуть, что наш конкурс скорее познавательный. В нем много интересной информации об истории курортов и здравниц, о том, как менялись курорты в течение времени, какие современные методы оздоровления там применяют. Вот уже скоро наша верная слушательница из Львова Елена Борисюк поедет на курорт под названием Бордеевские купели. Она стала победительницей 4-го тура викторины «Живая вода», посвященного этой здравнице. Мы отправили ей сертификат на 4 дня и 3 ночи на двоих на этот замечательный курорт. Ваучер предполагает процедуры, бассейны с минеральной водой, сауну, питание и проживание в номере люкс. Конечно, если Елена захочет продлить свой отдых, об этом можно всегда договориться. Бордеевский курорт расположен на северо-востоке Словакии, рядом с украинской границей. И мы надеемся, что Елена легко доберется в город Бордеев. Так что, друзья, участвуйте в викторине, и, может быть, и вам повезет. И вы посетите один из наших курортов. Особо хочу поблагодарить наших дорогих диексистов, которые присылают нам рапорты о приеме, благодаря которым мы знаем, на каких широтах и как нас слышно. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Динь Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марик Пис из Польши, Алексей Гацура из Минска, Виктор Галицкий, Каменецк-Подольский, Украина, Арне Тим, Эстония. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем QSL-карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Летом на наших волнах проходят интересные циклы. Продолжается серия передач под названием «Окно в мир». Мы рассказываем о сотрудничестве словацких регионов и городов с европейскими партнерами. Когда-то это называлось «Города-побратимы», а сейчас «Партнеры». Ровно через неделю вы услышите о сотрудничестве словацкого села Шенквице с хорватской Костайницей. Настраивайтесь на нашу волну, и вы узнаете много интересного. После короткой музыкальной паузы мы приглашаем вас в путешествие по Словакии.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, наступило время отпусков, и несмотря на погоду, мы отправляемся в путешествие. Сегодня нас ожидает поездка в самобытный регион под названием Кисуце.
2: Из Братиславы на Кисуце мы можем попасть двумя путями. Это с южной стороны, от крупного города Жилины, через природную резервацию Кисуцка-Брана, или добраться сюда с западной стороны, почти от самой границы с Чехией, попутно проехав через горный массив Яворники и миновав известный зимний курорт Маков. Поскольку в это время года на дорогах бывает очень много заторов, то мы решили проехать до Кисуц по горной дороге. Об этом крае говорит Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда.
3: Аксалови о Кисуцях так една с характеристик тохто края.
2: Когда речь заходит о регионе Кисуце, то вспоминают о том, что мы находимся на самой окраине республики, на границе Моравии и Польши.
3: Тато географическая позиция сувисела айс.
2: Эта географическая отдаленность и окраинность определяла долгое время и сам характер местной размеренной жизни, которой долго не касались бурные экономические процессы. В других словацких краях было возведено огромное количество замков, крепостей, виноградников, а тут, вплоть до 60-х годов прошлого столетия, не было создано ни одной крупной культурной институции. Но сегодня, к счастью, такое утверждение уже устарело. Сейчас даже в этом отдаленном от больших городских конгломераций регионе Кисуце успешно созданы и работают все культурные институции. Как раз в день нашего посещения Кисуце в регионе проходил известный во всей республике фестиваль самодеятельных и любительских театральных коллективов имени Паларикова Ракова. Вот какими овациями встречали участники его открытия. Мы встретили учащихся и преподавателей одной из школ регионального центра Кисуц, города Чацы, сразу же после их просмотра театральной постановки, и спросили о том, какими типичными чертами отличается их регион.
4: Кисуце представляют для меня такой некий старый свет, где, когда сапует зима.
5: Для меня, как человека, прожившего тут всю свою жизнь, регион Кисуце представляет собой частичку какого-то старого и хорошо сохранившегося мира. Если мы говорим о зимнем времени года, то у нас это настоящая зима со снегом, вьюгами и ожиданием лета. А когда говорим о лете, то и в это время года холод остается с нами. Для меня такая жизнь является привычной и комфортной, хотя признаюсь, что многие жители других регионов республики могут быть этим удивлены.
2: Я считаю, что в нашем регионе живет по-настоящему консервативный, искренний и прямой, в лучшем смысле слова, народ. Кисучане очень работящие. Это о нас скажет каждый словак. Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда очень любит свой край и своих земляков. И прежде всего он отмечает добросердечность жителей Кисуцкого региона. Он откровенно говорит о том, что в этом северном регионе Словакии людям всегда жилось нелегко.
3: С той худобы состал такой аж световый, без могли поведать, феномен.
2: Бедность нашего региона действительно некоторое время назад считалась особенным европейским феноменом. Именно из региона Кисуц уезжали словаки в поисках лучшей жизни за океан, в Венгрию, в Европу. Именно в нашем крае зародилось такое уникальное явление, как дратарство. Это когда умельцы на все руки уходили из дома на заработки, путешествовали по стране и предлагали домохозяйствам свои услуги. Они всегда могли что-то починить, отремонтировать или построить. С дратарским мешком за спиной, где были уложены самые разнообразные орудия труда и, конечно же, проволока, по-словацки дрот, они проделывали путь в самые отдаленные уголки республики и даже за ее границы. Известно, что словацкие дратары проходили на территории Украины, России и даже Китая. А в Америке многие из них стали успешными предпринимателями и бизнесменами в разных областях, в том числе в производстве. Бесконечная работоспособность кисучан стала каким-то особенным региональным гербом и знаком качества нашего края. В 2019 году дратарство стало седьмым феноменом, который Словакия подарила миру в качестве всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

0: Еще одну характеристику кисучан ни в коем случае нельзя назвать клише или штампом. Кисучане – по-настоящему поющий народ. Местные жители совсем не нуждаются в каких-то больших причинах или событиях для того, чтобы начать петь. В прошлом коллективное пение здесь сопровождало все полевые работы. Несмотря на то, что регион Кисуцы имеет площадь лишь 935 квадратных километров, его фольклорное разнообразие поистине огромно. В разных частях этого края у каждого поселка свой колорит. Мы здесь найдем великое разноголосие песен, пестрость танцевальных приемов, цимбаловую музыку и так называемую деревянную музыку. К открытию всех этих народных богатств самым непосредственным образом причастен музыкант, фольклорист и основатель успешного детского фольклорного хора «Келчуван» Павел Кужма. Дадим ему слово.
1: До недавно сам не видел, а и в уверенности отборной.
0: До совсем недавнего времени у нас никто не знал, что на Кисуцах имеется, кроме всего прочего, и яркая так называемая горальская культура. Она своеобразно переломляется у нас, особенно в микрорайоне под названием Каритеп. Люди здесь говорят на западном скалицком диалекте, и это по-настоящему может удивить каждого словака.

0: Кроме Павла Кужмы, собирательницей и хранительницей народных традиций региона Кисуце, была этнолог Мария Хушчавова. Ее дочь Данка и пригласила нас на традиционное кисуцкое блюдо – капустник.
1: Про Кисуце были типичные едла за замяков с капустой.
2: В нашем небогатом регионе типичными продуктами всегда были картошка и капуста. Мясо у нас ели по праздникам. Летом часто ели блюда из фасоли, которую еще у нас называли квачка. Популярной была чечевица. И огромное разнообразие блюд в деревнях готовилось на основе галушек с разными видами сыров. Ну а зимой главным продуктом была кислая капуста из-за своей витаминности и свежести. Каждая хозяйка пекла для семьи чуть ли не каждый день картофельные лепешки, которые у нас называются плацками. Я вспоминаю, как моя бабушка пекла картофельную лепешку на сковороде прямо на капустном листе. Это сочетание придавало блюду особенный вкус.
0: Культура питания жителей Кисуц определялась низкой плодородностью местного сурового климата. Жили тут люди часто отдельно друг от друга, по разным сторонам гор. Поэтому часто кисуцы называют краем хуторов. Об этом феномене говорит местный историк Мариан Лишчак.
3: Правописная сменка о кисуцах походит из року 1244.
0: Первое письменное упоминание о регионе Кисуце датируется 1244 годом. Это когда король Бела IV подарил определенные земли, которые назывались Кис-Зуцце, польскому аристократу Себеславу за заслуги в войне против татарских нашествий. Позже, через несколько десятилетий, уже упоминается регион Чаца, который получил городские привилегии в 1778 году. Регион Кисуце предоставляет для туристов большие возможности для развлечений. Но мы не можем не упомянуть такую местную достопримечательность, как лесная железная дорога, которая связывает Кисуце с Аравой. К счастью, мы успели по ней проехать, так как в мае началась обширная реконструкция этой уникальной транспортной ветки, говорит куратор Кисуцкого краеведческого музея Янка Берешева.
2: Наша лесная железная дорога является уникальным объектом в масштабах Европы. Локомотив у нас толкает вагоны вверх по горному массиву на основе сложной системы переключений переднего и заднего хода. Высшей точкой для нашей железной дороги был горный пик Бескид, который возвышается над уровнем моря на 900 метрах. Наша железная дорога является самой высокогорной в Словакии. Благодаря техническому устройству лесная железная дорога между Кисуцами и Оравой была внесена в список культурного наследия Словакии.
4: Музыкальная народная культура региона Кисуце заслуживает особого внимания. И об этом мы поговорим в нашей воскресной музыкальной программе. Она посвящена народной музыке и фольклору этого самобытного региона. Программу подготовил музыкальный редактор Франтишек Стрэмпек.
5: Музыкальные перекрестки.
2: Территория Кисуц граничит на востоке с Оравой, на юге с горным Поважем, на севере-западе с Чехией, а на северо-востоке с Польшей. Регион назван по реке Кисуце. Здесь, в этих живописных местах, родилась известная исполнительница народных словацких песен Гелена Заградникова. И сегодня ей посвящена наша музыкальная программа. Гелена жила в небольшом городке Турзовка в районе Чаца. Там она провела детство и юность. С ранних лет она полюбила словацкий фольклор. Вот что рассказывает Гелена.
6: На тих Кисуцях людова пісень жила в сусідах, жила в моєї родині.
2: В Кисуце народная песня звучит везде. В сім'ях, у сусідів, у друзей. В нашій сім'ї пели всі. У нас в школе был свой хор, который возглавлял Войтех Чернота. Он нас учил петь профессионально, а не в народном стиле. Мы учились петь по нотам, то есть по-настоящему. Мы исполняли и народные песни, но в музыкальной обработке. Хотя особую радость нам доставляло петь народные песни так, как их исполняет народ, простые люди, с улюлюканьем, визгом и выкриками.

0: Это была шуточная песня из «Раковки», которая исполнена Елена Заградникова и народный фольклорный ансамбль «Едлювина» из региона Кисуце. Елена участвовала во многих конкурсах фольклорной песни. Вот что она рассказывает о своем первом участии в конкурсе.
1: To som bola už na strednej škole, na pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach a dievčatá...
0: Я училась тогда в средней школе в Турчанских Теплицах, и мои подруги подали заявку от моего имени на участие в чехословацком телевизионном конкурсе «Золотая камера». Я очень переживала и стеснялась петь на одной сцене с Еленой Вандрачковой и другими звездами эстрады. И я тогда пела в основном современные песни, но на отборочном туре меня спросили, пою ли я народные песни. И я спела песню «Горечка зелена». И с этой песней я прошла в финал конкурса «Золотая камера», который транслировался по чехословацкому телевидению. Этот конкурс смотрела вся Словакия, и за меня болели миллионы людей. Я получила много-много поздравлений от зрителей и моих приятелей. Вот как звучала эта песня.

звучала песня «Горечка зелена» в исполнении Елены Заградниковой, с которой она выступала в чехословацком конкурсе «Золотая камера». Народная музыка сопровождает Елену всю жизнь. Для исполнения народных песен нужен не только талант, но и душа, и сердце. И завершает нашу музыкальную программу «Свадебные песни

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Нашу программу откроет почтовый ящик «Обратная связь». А затем мы пригласим вас в путешествие по Словакии. И сегодня мы посетим живописный уголок под названием Кисуце. Первое письменное упоминание об этом регионе датируется 13 веком, когда венгерский король Бела IV подарил эти земли польскому воеводе за борьбу с татарским нашествием. Вы также услышите народную музыку из региона Кисуце, которую исполняют местные фольклорные ансамбли. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Открывая наш почтовый ящик, реальный

едет на курорт под названием Бордеевские купели. Она стала победительницей 4-го тура викторины «Живая вода», посвященного этой здравнице. Мы отправили ей сертификат на 4 дня и 3 ночи на двоих на этот замечательный курорт. Ваучер предполагает процедуры, бассейны с минеральной водой, сауну, питание и проживание в номере люкс. Конечно, если Елена захочет продлить свой отдых, об этом можно всегда договориться. Бордеевский курорт расположен на северо-востоке Словакии, рядом с украинской границей. И мы надеемся, что Елена легко доберется в город Бордеев. Так что, друзья, участвуйте в викторине, и, может быть, и вам повезет, и вы посетите один из наших курортов. Особо хочу поблагодарить наших дорогих диексистов, которые присылают нам рапорты о приеме, благодаря которым мы знаем, на каких широтах и как нас слышно. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Динь Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марик Пис из Польши, Алексей Гацура из Минска, Виктор Галицкий, Каменецк-Подольский, Украина, Арне Тим, Эстония. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем QSL-карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Летом на наших волнах проходят интересные циклы. Продолжается серия передач под названием «Окно в мир». Мы рассказываем о сотрудничестве словацких регионов и городов с европейскими партнерами. Когда-то это называлось «Города-побратимы», а сейчас «Партнеры». Ровно через неделю вы услышите о сотрудничестве словацкого села Шенквице с хорватской Костайницей. Настраивайтесь на нашу волну, и вы узнаете много интересного. После короткой музыкальной паузы мы приглашаем вас в путешествие по Словакии.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, наступило время отпусков, и несмотря на погоду, мы отправляемся в путешествие. Сегодня нас ожидает поездка в самобытный регион под названием Кисуце.
2: Из Братиславы на Кисуце мы можем попасть двумя путями. Это с южной стороны, от крупного города Жилины, через природную резервацию Кисуцка-Брана, или добраться сюда с западной стороны, почти от самой границы с Чехией, попутно проехав через горный массив Яворники и миновав известный зимний курорт Маков. Поскольку в это время года на дорогах бывает очень много заторов, то мы решили проехать до Кисуц по горной дороге. Об этом крае говорит Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда.
3: Аксалови о Кисуцях так една с характеристик тохто края.
2: Когда речь заходит о регионе Кисуце, то вспоминают о том, что мы находимся на самой окраине республики, на границе Моравии и Польши.
3: Тато географическая позиция сувисела айс.
2: Эта географическая отдаленность и окраинность определяла долгое время и сам характер местной размеренной жизни, которой долго не касались бурные экономические процессы. В других словацких краях было возведено огромное количество замков, крепостей, виноградников, а тут вплоть до 60-х годов прошлого столетия не было создано ни одной крупной культурной институции. Но сегодня, к счастью, такое утверждение уже устарело. Сейчас даже в этом отдаленном от больших городских конгломераций регионе Кисуце успешно созданы и работают все культурные институции. Как раз в день нашего посещения Кисуце в регионе проходил известный во всей республике фестиваль самодеятельных и любительских театральных коллективов имени Паларикова Ракова. Вот какими овациями встречали участники его открытия. Мы встретили учащихся и преподавателей одной из школ регионального центра Кисуц, города Чацы, сразу же после их просмотра театральной постановки, и спросили о том, какими типичными чертами отличается их регион.
4: Кисуце представляют для меня такой некий старый свет, где, когда сапует зима.
5: Для меня, как человека, прожившего тут всю свою жизнь, регион Кисуце представляет собой частичку какого-то старого и хорошо сохранившегося мира. Если мы говорим о зимнем времени года, то у нас это настоящая зима со снегом, вьюгами и ожиданием лета. А когда говорим о лете, то и в это время года холод остается с нами. Для меня такая жизнь является привычной и комфортной, хотя признаюсь, что многие жители других регионов республики могут быть этим удивлены.
2: Я считаю, что в нашем регионе живет по-настоящему консервативный, искренний и прямой, в лучшем смысле слова, народ. Кисучане очень работящие. Это о нас скажет каждый словак. Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда очень любит свой край и своих земляков. И прежде всего он отмечает добросердечность жителей Кисуцкого региона. Он откровенно говорит о том, что в этом северном регионе Словакии людям всегда жилось нелегко.
3: С той худобы состал такой аж световый, могли сказать, феномен.
2: Бедность нашего региона действительно некоторое время назад считалась особенным европейским феноменом. Именно из региона Кисуц уезжали словаки в поисках лучшей жизни за океан, в Венгрию, в Европу. Именно в нашем крае зародилось такое уникальное явление, как дратарство. Это когда умельцы на все руки уходили из дома на заработки, путешествовали по стране и предлагали домохозяйствам свои услуги. Они всегда могли что-то починить, отремонтировать или построить. С дратарским мешком за спиной, где были уложены самые разнообразные орудия труда и, конечно же, проволока, по-словацки дрот, они проделывали путь в самые отдаленные уголки республики и даже за ее границы. Известно, что словацкие дратары проходили на территории Украины, России и даже Китая. А в Америке многие из них стали успешными предпринимателями и бизнесменами в разных областях, в том числе в производстве. Бесконечная работоспособность кисучан стала каким-то особенным региональным гербом и знаком качества нашего края. В 2019 году дратарство стало седьмым феноменом, который Словакия подарила миру в качестве всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

0: Еще одну характеристику кисучан ни в коем случае нельзя назвать клише или штампом. Кисучане – по-настоящему поющий народ. Местные жители совсем не нуждаются в каких-то больших причинах или событиях для того, чтобы начать петь. В прошлом коллективное пение здесь сопровождало все полевые работы. Несмотря на то, что регион Кисуцы имеет площадь лишь 935 квадратных километров, его фольклорное разнообразие поистине огромно. В разных частях этого края у каждого поселка свой колорит. Мы здесь найдем великое разноголосие песен, пестрость танцевальных приемов, цимбаловую музыку и так называемую деревянную музыку. К открытию всех этих народных богатств самым непосредственным образом причастен музыкант, фольклорист и основатель успешного детского фольклорного хора «Келчуван» Павел Кужма. Дадим ему слово.
1: До недавно сам не видел, а и в уверенности отборной.
0: До совсем недавнего времени у нас никто не знал, что на Кисуцах имеется, кроме всего прочего, и яркая так называемая горальская культура. Она своеобразно переломляется у нас, особенно в микрорайоне под названием Каритеп. Люди здесь говорят на западном скалицком диалекте, и это по-настоящему может удивить каждого словака.

0: Кроме Павла Кужмы, собирательницы и хранительницы народных традиций региона Кисуце, была этнолог Мария Хущавова. Ее дочь Данка и пригласила нас на традиционное кисуцкое блюдо – капустник.
1: Про Кисуце были типичные едла за зимяков с капустой.
2: В нашем небогатом регионе типичными продуктами всегда были картошка и капуста. Мясо у нас ели по праздникам. Летом часто ели блюда из фасоли, которую еще у нас называли квачка. Популярной была чечевица. И огромное разнообразие блюд в деревнях готовилось на основе галушек с разными видами сыров. Ну а зимой главным продуктом была кислая капуста из-за своей витаминности и свежести. Каждая хозяйка пекла для семьи чуть ли не каждый день картофельные лепешки, которые у нас называются плацками. Я вспоминаю, как моя бабушка пекла картофельную лепешку на сковороде прямо на капустном листе. Это сочетание придавало блюду особенный вкус.
0: Культура питания жителей Кисуц определялась низкой плодородностью местного сурового климата. Жили тут люди часто отдельно друг от друга, по разным сторонам гор. Поэтому часто кисуцы называют краем хуторов. Об этом феномене говорит местный историк Марьян Лишчак.
3: Первое
0: письменное упоминание о регионе Кисуце датируется 1244 годом. Это когда король Бела IV подарил определенные земли, которые назывались Кисуцце, польскому аристократу Себеславу за заслуги в войне против татарских нашествий. Позже, через несколько десятилетий, уже упоминается регион Чаца, которая получила городские привилегии в 1778 году. Регион Кисуце предоставляет для туристов большие возможности для развлечений. Но мы не можем не упомянуть такую местную достопримечательность, как лесная железная дорога, которая связывает Кисуце с Аравой. К счастью, мы успели по ней проехать, так как в мае началась обширная реконструкция этой уникальной транспортной ветки, говорит куратор Кисуцкого краеведческого музея Янка Берешева.
2: Наша лесная железная дорога является уникальным объектом в масштабах Европы. Локомотив у нас толкает вагоны вверх по горному массиву на основе сложной системы переключений переднего и заднего хода. Высшей точкой для нашей железной дороги был горный пик Бескид, который возвышается над уровнем моря на 900 метрах. Наша железная дорога является самой высокогорной в Словакии. Благодаря техническому устройству лесная железная дорога между Кисуцами и Оравой была внесена в список культурного наследия Словакии.
4: Музыкальная народная культура региона Кисуце заслуживает особого внимания. И об этом мы поговорим в нашей воскресной музыкальной программе. Она посвящена народной музыке и фольклору этого самобытного региона. Программу подготовил музыкальный редактор Франтишек Стрэмпек.
5: Музыкальные перекрестки.
2: Территория Кисуц граничит на востоке с Оравой, на юге с горным Поважем, на севере-западе с Чехией, а на северо-востоке с Польшей. Регион назван по реке Кисуце. Здесь, в этих живописных местах, родилась известная исполнительница народных словацких песен Гелена Заградникова. И сегодня ей посвящена наша музыкальная программа. Гелена жила в небольшом городке Турзовка в районе Чаца. Там она провела детство и юность. С ранних лет она полюбила словацкий фольклор. Вот что рассказывает Гелена.
6: На тих Кисуцях людова пісень жила в сусідах, жила в моєї родині.
2: В Кисуце народна пісня звучить везде. В сім'ях, у сусідів, у друзів. В нашій сім'ї пели всі. У нас в школе был свой хор, который возглавлял Войтех Чернота. Он нас учил петь профессионально, а не в народном стиле. Мы учились петь по нотам, то есть по-настоящему. Мы исполняли и народные песни, но в музыкальной обработке. Хотя особую радость нам доставляло петь народные песни так, как их исполняет народ, простые люди, с улюлюканьем, визгом и выкриками.

0: Это была шуточная песня из «Раковки», которая исполнена Елена Заградникова и народный фольклорный ансамбль «Едлювина» из региона Кисуце. Елена участвовала во многих конкурсах фольклорной песни. Вот что она рассказывает о своем первом участии в конкурсе.
1: То сам была уже на средней школе, на педагогической школе в Турчанских Теплицах, а девчата...
0: Я училась тогда в средней школе в Турчанских Теплицах, и мои подруги подали заявку от моего имени на участие в чехословацком телевизионном конкурсе «Золотая камера». Я очень переживала и стеснялась петь на одной сцене с Еленой Вандрачковой и другими звездами эстрады. И я тогда пела в основном современные песни, но на отборочном туре меня спросили, пою ли я народные песни. И я спела песню «Горечка зелена». И с этой песней я прошла в финал конкурса «Золотая камера», который транслировался по чехословацкому телевидению. Этот конкурс смотрела вся Словакия, и за меня болели миллионы людей. Я получила много-много поздравлений от зрителей и моих приятелей. Вот как звучала эта песня.

звучала песня «Горечка зелена» в исполнении Елены Заградниковой, с которой она выступала в чехословацком конкурсе «Золотая камера». Народная музыка сопровождает Елену всю жизнь. Для исполнения народных песен нужен не только талант, но и душа, и сердце. И завершает нашу музыкальную программу «Свадебные песни

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытная 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Нашу программу откроет почтовый ящик «Обратная связь». А затем мы пригласим вас в путешествие по Словакии. И сегодня мы посетим живописный уголок под названием Кисуце. Первое письменное упоминание об этом регионе датируется 13 веком, когда венгерский король Бела IV подарил эти земли польскому воеводе за борьбу с татарским нашествием. Вы также услышите народную музыку из региона Кисуце, которую исполняют местные фольклорные ансамбли. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Открывая наш почтовый ящик, реальный или электронный, я всегда радуюсь. Приятно читать ваши письма и рапорты с осознанием того, что наши передачи вас интересуют. Спасибо всем, кто участвует в викторине «Живая вода». Сейчас проходит 6-й тур, посвященный курорту Старый Смоковец. Я хочу подчеркнуть, что наш конкурс скорее познавательный. В нем много интересной информации об истории курортов и здравниц, о том, как менялись курорты в течение времени, какие современные методы оздоровления там применяют. Вот уже скоро наша верная слушательница из Львова, Елена Борисюк, поедет на курорт под названием Бордеевские купели. Она стала победительницей 4-го тура викторины «Живая вода», посвященного этой здравнице. Мы отправили ей сертификат на 4 дня и 3 ночи на двоих на этот замечательный курорт. Ваучер предполагает процедуры, бассейны с минеральной водой, сауну, питание и проживание в номере люкс. Конечно, если Елена захочет продлить свой отдых, об этом можно всегда договориться. Бордеевский курорт расположен на северо-востоке Словакии, рядом с украинской границей. И мы надеемся, что Елена легко доберется в город Бордеев. Так что, друзья, участвуйте в викторине, и, может быть, и вам повезет, и вы посетите один из наших курортов. Особо хочу поблагодарить наших дорогих диексистов, которые присылают нам рапорты о приеме, благодаря которым мы знаем, на каких широтах и как нас слышно. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Динь Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марик Пис из Польши, Алексей Гацура из Минска, Виктор Галицкий, Каменецк-Подольский, Украина, Арне Тим, Эстония. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем QSL-карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Летом на наших волнах проходят интересные циклы. Продолжается серия передач под названием «Окно в мир». Мы рассказываем о сотрудничестве словацких регионов и городов с европейскими партнерами. Когда-то это называлось «Города-побратимы», а сейчас «Партнеры». Ровно через неделю вы услышите о сотрудничестве словацкого села Шенквице с хорватской Костайницей. Настраивайтесь на нашу волну, и вы узнаете много интересного. После короткой музыкальной паузы мы приглашаем вас в путешествие по Словакии.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, наступило время отпусков, и несмотря на погоду, мы отправляемся в путешествие. Сегодня нас ожидает поездка в самобытный регион под названием Кисуце.
2: Из Братиславы на Кисуце мы можем попасть двумя путями. Это с южной стороны, от крупного города Жилины, через природную резервацию Кисуцка-Брана, или добраться сюда с западной стороны, почти от самой границы с Чехией, попутно проехав через горный массив Яворники и миновав известный зимний курорт Маков. Поскольку в это время года на дорогах бывает очень много заторов, то мы решили проехать до Кисуц по горной дороге. Об этом крае говорит Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда.
3: Аксалови о Кисуцях так една с характеристик тохто края.
2: Когда речь заходит о регионе Кисуце, то вспоминают о том, что мы находимся на самой окраине республики, на границе Моравии и Польши.
3: Тато географическая позиция сувисела айс.
2: Эта географическая отдаленность и окраинность определяла долгое время и сам характер местной размеренной жизни, которой долго не касались бурные экономические процессы. В других словацких краях было возведено огромное количество замков, крепостей, виноградников, а тут вплоть до 60-х годов прошлого столетия не было создано ни одной крупной культурной институции. Но сегодня, к счастью, такое утверждение уже устарело. Сейчас даже в этом отдаленном от больших городских конгломераций регионе Кисуце успешно созданы и работают все культурные институции. Как раз в день нашего посещения Кисуце в регионе проходил известный во всей республике фестиваль самодеятельных и любительских театральных коллективов имени Паларикова Ракова. Вот какими овациями встречали участники его открытия. Мы встретили учащихся и преподавателей одной из школ регионального центра Кисуц, города Чацы, сразу же после их просмотра театральной постановки, и спросили о том, какими типичными чертами отличается их регион.
4: Кисуце представляют для меня таки некий старый свет, где, когда сапове зима.
5: Для меня, как человека, прожившего тут всю свою жизнь, регион Кисуце представляет собой частичку какого-то старого и хорошо сохранившегося мира. Если мы говорим о зимнем времени года, то у нас это настоящая зима со снегом, вьюгами и ожиданием лета. А когда говорим о лете, то и в это время года холод остается с нами. Для меня такая жизнь является привычной и комфортной, хотя признаюсь, что многие жители других регионов республики могут быть этим удивлены.
6: Люди су консервативны и не за северны отворены и працуют.
2: Я считаю, что в нашем регионе живет по-настоящему консервативный, искренний и прямой, в лучшем смысле слова, народ. Кисучане очень работящие. Это о нас скажет каждый словак. Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда очень любит свой край и своих земляков. И прежде всего он отмечает добросердечность жителей Кисуцкого региона. Он откровенно говорит о том, что в этом северном регионе Словакии людям всегда жилось нелегко.
3: С той худобы состал такой аж световый, без могли сказать, феномен.
2: Бедность нашего региона действительно некоторое время назад считалась особенным европейским феноменом. Именно из региона Кисуц уезжали словаки в поисках лучшей жизни за океан, в Венгрию, в Европу. Именно в нашем крае зародилось такое уникальное явление, как дратарство. Это когда умельцы на все руки уходили из дома на заработки, путешествовали по стране и предлагали домохозяйствам свои услуги. Они всегда могли что-то починить, отремонтировать или построить. С дратарским мешком за спиной, где были уложены самые разнообразные орудия труда и, конечно же, проволока, по-словацки дрот, они проделывали путь в самые отдаленные уголки республики и даже за ее границы. Известно, что словацкие дротары проходили на территории Украины, России и даже Китая. А в Америке многие из них стали успешными предпринимателями и бизнесменами в разных областях, в том числе в производстве. Бесконечная работоспособность кисучан стала каким-то особенным региональным гербом и знаком качества нашего края. В 2019 году дратарство стало седьмым феноменом, который Словакия подарила миру в качестве всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

0: Еще одну характеристику кисучан ни в коем случае нельзя назвать клише или штампом. Кисучане – по-настоящему поющий народ. Местные жители совсем не нуждаются в каких-то больших причинах или событиях для того, чтобы начать петь. В прошлом коллективное пение здесь сопровождало все полевые работы. Несмотря на то, что регион Кисуцы имеет площадь лишь 935 квадратных километров, его фольклорное разнообразие поистине огромно. В разных частях этого края у каждого поселка свой колорит. Мы здесь найдем великое разноголосие песен, пестрость танцевальных приемов, цимбаловую музыку и так называемую деревянную музыку. К открытию всех этих народных богатств самым непосредственным образом причастен музыкант, фольклорист и основатель успешного детского фольклорного хора «Келчуван» Павел Кужма. Дадим ему слово.
1: До недавно сам не видел, а и в уверенности отборной.
0: До совсем недавнего времени у нас никто не знал, что на Кисуцах имеется, кроме всего прочего, и яркая так называемая горальская культура. Она своеобразно переломляется у нас, особенно в микрорайоне под названием Каритеп. Люди здесь говорят на западном скалицком диалекте, и это по-настоящему может удивить каждого словака.

0: Кроме Павла Кужмы, собирательницы и хранительницы народных традиций региона Кисуце, была этнолог Мария Хущавова. Ее дочь Данка и пригласила нас на традиционное кисуцкое блюдо – капустник.
1: Про Кисуце были типичные едла за замяков с капусты.
2: В нашем небогатом регионе типичными продуктами всегда были картошка и капуста. Мясо у нас ели по праздникам. Летом часто ели блюда из фасоли, которую еще у нас называли квачка. Популярной была чечевица. И огромное разнообразие блюд в деревнях готовилось на основе галушек с разными видами сыров. Ну а зимой главным продуктом была кислая капуста из-за своей витаминности и свежести. Каждая хозяйка пекла для семьи чуть ли не каждый день картофельные лепешки, которые у нас называются плацками. Я вспоминаю, как моя бабушка пекла картофельную лепешку на сковороде прямо на капустном листе. Это сочетание придавало блюду особенный вкус.
0: Культура питания жителей Кисуц определялась низкой плодородностью местного сурового климата. Жили тут люди часто отдельно друг от друга, по разным сторонам гор. Поэтому часто кисуцы называют краем хуторов. Об этом феномене говорит местный историк Марьян Лишчак.
3: Правописная сменка о кисуцах похожа за руку 1244.
0: Первое письменное упоминание о регионе Кисуце датируется 1244 годом. Это когда король Бела IV подарил определенные земли, которые назывались Кисуцце, польскому аристократу Себеславу за заслуги в войне против татарских нашествий. Позже, через несколько десятилетий, уже упоминается регион Чаца, который получил городские привилегии в 1778 году. Регион Кисуце предоставляет для туристов большие возможности для развлечений. Но мы не можем не упомянуть такую местную достопримечательность, как лесная железная дорога, которая связывает Кисуце с Аравой. К счастью, мы успели по ней проехать, так как в мае началась обширная реконструкция этой уникальной транспортной ветки, говорит куратор Кисуцкого краеведческого музея Янка Берешева.
2: Наша лесная железная дорога является уникальным объектом в масштабах Европы. Локомотив у нас толкает вагоны вверх по горному массиву на основе сложной системы переключений переднего и заднего хода. Высшей точкой для нашей железной дороги был горный пик Бескид, который возвышается над уровнем моря на 900 метрах. Наша железная дорога является самой высокогорной в Словакии. Благодаря техническому устройству лесная железная дорога между Кисуцами и Оравой была внесена в список культурного наследия Словакии.
4: Музыкальная народная культура региона Кисуце заслуживает особого внимания. И об этом мы поговорим в нашей воскресной музыкальной программе. Она посвящена народной музыке и фольклору этого самобытного региона. Программу подготовил музыкальный редактор Франтишек Стрэмпек.
5: Музыкальные перекрестки.
2: Территория Кисуц граничит на востоке с Оравой, на юге с горным Поважем, на севере-западе с Чехией, а на северо-востоке с Польшей. Регион назван по реке Кисуце. Здесь, в этих живописных местах, родилась известная исполнительница народных словацких песен Гелена Заградникова. И сегодня ей посвящена наша музыкальная программа. Гелена жила в небольшом городке Турзовка в районе Чаца. Там она провела детство и юность. С ранних лет она полюбила словацкий фольклор. Вот что рассказывает Гелена.
6: На тих Кисуцях людова пісень жила в сусідах, жила в моєї родині.
2: В Кисуце народная песня звучит везде. В сім'ях, у сусідів, у друзей. В нашій сім'ї пели всі. У нас в школе был свой хор, который возглавлял Войтех Чернота. Он нас учил петь профессионально, а не в народном стиле. Мы учились петь по нотам, то есть по-настоящему. Мы исполняли и народные песни, но в музыкальной обработке. Хотя особую радость нам доставляло петь народные песни так, как их исполняет народ, простые люди, с улюлюканьем, визгом и выкриками.

0: Это была шуточная песня из «Раковки», которая исполнена Елена Заградникова и народный фольклорный ансамбль «Едлювина» из региона Кисуце. Елена участвовала во многих конкурсах фольклорной песни. Вот что она рассказывает о своем первом участии в конкурсе.
1: То сам была уже на средней школе, на педагогической школе в Турчанских Теплицах, а девчата...
0: Я училась тогда в средней школе в Турчанских Теплицах, и мои подруги подали заявку от моего имени на участие в чехословацком телевизионном конкурсе «Золотая камера». Я очень переживала и стеснялась петь на одной сцене с Еленой Вандрачковой и другими звездами эстрады. И я тогда пела в основном современные песни, но на отборочном туре меня спросили, пою ли я народные песни. И я спела песню «Горечка зелена». И с этой песней я прошла в финал конкурса «Золотая камера», который транслировался по чехословацкому телевидению. Этот конкурс смотрела вся Словакия, и за меня болели миллионы людей. Я получила много-много поздравлений от зрителей и моих приятелей. Вот как звучала эта песня.

звучала песня «Горечка Зелена» в исполнении Елены Заградниковой, с которой она выступала в чехословацком конкурсе «Золотая камера». Народная музыка сопровождает Елену всю жизнь. Для исполнения народных песен нужен не только талант, но и душа, и сердце. И завершает нашу музыкальную программу свадебные песни

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Ирина Свечикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.